0: таакуа оқарсимаву гавамаккуннику қимиқгуйу оқалимаариарумата қимиқгуйуутсиарлу тиаммалу гавамматоқакку аулаттининга пилериақаттиариахаралуаммата аммалу таакуа катеқатеқарпаллути нуналиннимиутоюни оқақатеқарлути қану такугумаммагаата қануилиоқуянинни суоқамма увагу наммини тимиктуннагиннатта таанна қауисорнивиу налунеэриву атортоолеқуйиллуни гавматоқаккунну пилуартими тааккуа инуусеқаттиарнэрму аттуаниуи нунақаққарту нуналигинни аммалу тааккуа утертитоолути пиммариуи писимажоуи такуягахаппимми аммалу гавамматоқакку иллоқутинни иллоқтингинниттуни акуни ноққангасимавуи тааккуа иллуну санавиоқаттарниарту санасимавагиртуни таппани нунаву илуани пигиарпаллианиалеққу таманналу атортоугиахаллариттуни иллулеринэмму тамаани ассуруутеқартиллуги таанна CBC куннингаарту кор кортно окосери реккуннингаарта таанна найн гуджи пингасуни иллорусили ангеққаруи арверму сивуллерпаарми санаёваллианиаққуи таакуалу нериугиёву аггаагуулаартуми саққигуннарсилаартуриоллути таана Дино Брус иссивоутериёву сааку Investments Corporation гану
1: Kiyoyasugu kingumun pigyan ng ilaw tangani ublumi mo upin na uyakto ilan niku kano temen ni Che kung nirangan kino yilu kano nanisigaya mga ta tamakwa gulu yao katala umata kisiani sana yakutibo pili gulu yao unamata tabon ako yan namin sumayuwaru yugun
0: Tänä sanaviuhattoni ottu ikkaneijaktikaktuni 15 ujini mannoju, ammaru takko 14 ujui inulluti, kivalla inui katutsikatikin, että angiukkaan kuunu tatuini okakku takko, kun ikkaneijan ujui sakkittini akku inuusilimaa ikkaneijakunnannam pinasukassani.
2: So tepani hanatang nila mo ta akago tama iluani ubani abe iluani pigi ati tinia hanayu hanyang mik kayu lagi nang mik unami ani kabigaw yung lagi nang mik ilini ati tiyu lagi mat ublu lagi nang mik unami ani kanata umama mo ta tama ani kuya nang makuni
0: Kiseeni taakkoa sanajouvaldeani anningi enge kassoujui ilagi joutu innakko assukukutoujuni sanasima vagirtui angi koujui suli aakkissuhtoujareja kakko nuna souju illukabbi uniaktu ammadu taakkoa nunarinni pekutettu angujui tikitauppata sisiyo nirvana laajaa tanna Ministeriövu nunavummi illurriirtuakunnu. Okattu taakkuagu pannasimammata sivunissattinnu taakkua marillugi umeatua tikititoogunna kattarningi ammalu nirjunne kattiahtugu taakkua Pidri katakattiaan nämmöitä nunadinni taakkuudu illukabbissu.